0: Правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Гимнаст Алексей Немов стал известен на весь мир после, пожалуй, главного провала в своей карьере – пятого места на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Но провал был настолько эффектным, что о нем до сих пор помнят. Но обо всем по порядку. Алексея мама воспитывала одна, и занятия спортом ему были просто необходимы. Гимнастику, как это часто бывает, будущего олимпийского чемпиона сначала брать не хотели. Мальчик был еще слишком маленьким, но он все-таки начинает тренировки, и сразу становится понятно, какой у него большой потенциал. И зачем?

0: И неудивительно, что еще через 4 года в Афины Немов ехал в статусе фаворита. Выступил он хорошо, но в финале допустил небольшую ошибку при соскоке. За нее-то судьи зацепились, занизив оценки. Такая несправедливость вызвала возмущение у зрителей в зале. Они 12 минут освистывали судей и чуть не сорвали турнир. Чтобы другие спортсмены могли выступить, Алексей вернулся и успокоил зал. После этого о нем написали все мировые СМИ. Гимнаст стал популярнее призеров той Олимпиады. Впервые в истории международный приз «Fair Play» был вручен россиянину за благородство и спортивное поведение. Скандал привел к тому, что несколько судей навсегда лишили лицензии, а система оценок была изменена. Стали учитывать не только технику, но и сложность упражнений. Сам Немов завершил карьеру, но из спорта не ушел. Спустя 3 года он стал вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.
1: «Наши искатели»

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодный, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры, Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалалабаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучение от них меньше из-за более частой установки. Об этом газете «РУ» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, призвав граждан не волноваться. 11 сентября Минцифры сообщила, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что технология является комплексной экосистемой, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Внедряемый в России новый стандарт связи сможет применяться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1.5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска. Литературные предпочтения россиян во многом совпадают, даже у представителей разных поколений. Это показало исследование книжной сети «Буквоед». Так, зумеры хотят быть похожими на Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойля, Гермиону Грейнджер из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Молодое поколение отдает предпочтение героям, которых отличает ум, смекалка, независимость и нежелание подстраиваться под обстоятельства. Это те качества, которые зумеры ценят больше всего, отметили в сети. В выборе миллениалов снова встречаются Скарлетт О'Хара и Гермиона Грейнджер. К ним присоединились Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнис Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Радиоискатель.

0: 360. Алтайский край. Питомники сибирских хаски. Хаски является не только одной из самых красивых, но и древнейшей породой собак, которую вывели чукчи. Для северных народов они служили ездовыми собаками. Сейчас питомники хаски имеются не только на Крайнем Севере, но и в Сибири. Собаки очень фотогеничные, их голубые глаза буквально завораживают. Хаски отличаются добрым нравом. Рука так и тянется их погладить. При этом испытываешь радость и получаешь заряд энергии. Хаски разводят в специальных питомниках, где туристам предлагают всевозможные занятия и развлечения. В Алтайском крае действует несколько питомников, где разводят не только сибирских хаски, но и аляскинских маламутов. Здесь можно узнать немало интересного об этих породах, побыть в роли каюра, устроить эффектную фотосессию на собственном опыте, познать крылатую фразу «собака – друг человека». В Первомайском районе Алтайского края есть село Солнечное, где находится зоусадьба «Алтай-Рокс». Гостей принимают не только дружелюбные хаски, но и лис Нельс и енот Лучик. Посетителям рассказывают о повадках животных, организуют фотосессии с питомцами и катают на собачьих упряжках. Живое общение с хаски непременно повышает настроение. В окрестностях Барнаула в селе Лебяжье действует филиал Алтайского центра ездового спорта. Здесь обитают не только хаски, но и собаки породы тибетский мастиф. Во время экскурсии гостям рассказывают об особенностях этих пород и спортивных состязаниях. Желающие могут посетить ферму, чтобы вживую пообщаться с козами, кроликами и домашней птицей. Экскурсия завершается викториной и чаепитием. Тренировочная база Алтайского центра ездового спорта находится в селе Шадрино Калманского района. На базе имеется возможность покормить собак, посмотреть тренировки и с ветерком покататься на собачьей упряжке. В селе Сростки Бийского района любителей хаски принимает центр ездового спорта «Звезда Катуни». Трассы для катания проложены по берегу реки Катунь. После покатушек гостей угощают чаем из самовара на шишках со сладостями.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель. You got it!

Искатель. Хочу все знать. Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так: «Суверенный, военный, странноприимный орден святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты». Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: В VII веке на берегу Адриатического моря возникло славянское поселение. Поскольку оно находилось в дубовой роще, его назвали Дубравой. Постепенно имя трансформировалось в Дубровник. Сейчас это самый популярный туристический центр в Хорватии. Сюда приезжают посмотреть древнюю крепость и полюбоваться морскими пейзажами. Крепость заложили еще в XIII веке, но она прекрасно сохранилась до наших дней. Высота стен достигает 25 метров, а длина около 2 километров. Желающие могут совершить по ним прогулку. Над воротами красуется древняя надпись на латинском языке. «Свобода! Не продаемся ни за какие сокровища!» Удивительно, но еще в XV веке в городе существовал водопровод и канализация. Горожане просто обязаны были оборудовать личный туалет. Обычно в углу комнаты делали отверстие и выводили трубу наружу. На этой стороне дома не разрешалось делать окна. Был и другой вариант, когда туалет пристраивали на внешней стене дома. Он как бы нависал над улицей. По субботам жители города должны были делать уборку перед своими домами. Вот откуда пошли субботники. И сейчас в городе-крепости царит образцово-показательный порядок. Если на центральных улицах Дубровника всегда шумно и многолюдно, то на периферии царит тишина и покой. Самый красивый вид открывается с крепостных стен у гавани. Отсюда хорошо видны старинные парусники, прогулочные теплоходы и огромные круизные лайнеры. Здесь понимаешь, почему люди живут в этом месте уже 1500 лет и переезжать отсюда не собираются.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Проект Анны Каренина должен был стать первым российским сериалом от Netflix. Главная роль в нем была доверена Светлане Ходченковой. Проект заморозили, но в прессе успели обсудить, что выбор актрисы сделан как нельзя лучше. Светлана талантлива, действительно красива и олицетворяет собой образ русской женщины. В юности, правда, будущая кинодива в себя не верила. Одноклассники устроили ей настоящую травлю. И чтобы доказать что-то себе и им, девушка отправила портфолио в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Высокая, стройная блондинка с длинными волосами не могла не понравиться. Ей тут же предложили контракт и отправили на работу в Японию. Через полгода Ходченкова вернулась с безумной суммой денег. Она заработала $1000. Этот гонорар Света потратила на исполнение маминой мечты. Оплатила установку телефона в квартире. Несмотря на успех, Ходченкова из модельного бизнеса ушла и некоторое время искала себя. Немного даже поучилась на экономиста. Но, не дождавшись первой сессии, забрала документы из вуза и пошла на курсы при Щукинском училище. Она стала единственной из всей подготовительной группы, кто в итоге поступил. От стресса и напряжения Светлана тогда прилично поправилась и потеряла свои модельные параметры. Но именно такой типаж искал режиссер Станислав Говорухин для картины «Благословите женщину». Мэтр обратил внимание на первокурсницу и сразу предложил ей главную роль. Эта картина для Светланы стала даже не то чтобы счастливым билетом, а красной дорожкой, по которой она вошла в профессию. Говорухин еще трижды пригласит Ходченкову в свои фильмы, а всего на данный момент у нее более 100 ролей в кино.

радио «Искатель». Хочу все знать. Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения – флаги Ямайки и Мавритании. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: В любом крупном городе непременно имеется объект, который позиционируется как главная достопримечательность. Именно она является своеобразным магнитом, притягивающим туристов и формирующим имидж города. В Ульяновске таковым является музей-заповедник «Родина Ленина». В апреле 1870 года в Симбирске, так тогда назывался Ульяновск, родился будущий революционер мирового масштаба. В советский период город был центром паломничества пионеров, комсомольцев и членов Компартии. Заповедник занимает площадь 174 гектара в центре города и насчитывает 17 музеев. Посетителям предлагают целый букет всевозможных мастер-классов. Детей приглашают принять участие в экскурсии-квесте «Происшествие на Московской». По легенде, купец потерял крупную сумму денег и просит участников игры помочь отыскать ее. Есть мастер-классы по созданию акриловых рисунков на ткани. Желающие могут научиться делать обереговые куклы Ярила, птица Радость и Леший. В заповеднике установлено около десятка примечательных скульптур, создающих атмосферу XIX века. Вот перед перекрестком остановилась семейная чета, вышедшая на прогулку. На заборе устроился мальчик-трубочист. Другой подросток продает на улице газеты. Фотограф установил камеру, предлагая сфотографироваться на память. Художник делает наброски, склонившись над мольбертом. На скамейку присела отдохнуть женщина с корзиной. За порядком в городе, как и полагается, зорко следит городовой. Все скульптуры выглядят предельно живыми. Кроме необычного заповедника, Ульяновск может похвастаться бульваром «Новый Венец», с которого открывается великолепный вид на Волгу. Чтобы полюбоваться Великой Русской рекой, обустроили смотровые площадки. Начинается бульвар от памятника Ленину на Соборной площади, проходит мимо библиотеки имени Ленина и завершается у площади Ленина размером с аэродром. Здесь расположен гигантский мемориальный центр Ленина. На память о посещении Ульяновска туристы покупают значки, магниты и тарелочки с портретами Ильича.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мамы Ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: У многих производителей автомобилей есть модели с установленной на капоте фигуркой бренда. Сейчас это просто элемент фирменного стиля, повышающий узнаваемость марки. Но раньше эти фигурки имели практическое значение. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась независимо от остального капота. А по температуре этой крышки можно было определить степень нагрева охлаждающей жидкости.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
2: Перед нами лежит

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Не плачь.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу, как восьмой месяц в году получил современное название «июль». Изначально он назывался «секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так. Сам Юлий Цезарь, реформируя календарь, добавил в него еще два дня и сравнял будущий июль с августом. И сейчас мы имеем два долгих летних месяца, названных в честь великих римских политических деятелей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» и

0: Хочу. Хочу все знать. Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры. И с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Все, без различия вероисповедания, граждане арабского халифата не могли стать рабами по закону, то есть прежде всего за долги, как было принято в те времена в других странах, в том числе и в средневековой Европе. Родители, как мусульмане, так и, например, иудеи, не имели права продавать своих несовершеннолетних детей в рабство. Более того, в X веке, когда египетские христиане были взяты в плен во время открыто поднятого ими восстания и проданы затем как рабы в Дамаск, это было воспринято в обществе как явное беззаконие. Тем не менее, известно, что, например, в Византийской империи инаковерующим запрещалось иметь рабов-христиан, а христианская церковь в арабском халифате под страхом отлучения запретила продавать рабов-христиан нехристианам, а вот мусульманское право, в свою очередь, разрешало и христианам, и иудеям на Востоке иметь также и рабов-мусульман.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Эра, в которую мы живем, называется Голоцен. Человеческая эра, берущая начало в 10-тысячном году до нашей эры. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель».

Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

слушаете «Радиоискатель».

0: Летающий Николас. Так называют американского эквилибриста, каскадера и канатоходца. Его настоящее имя – Николас Валенда, и он является представителем уже седьмого поколения акробатического рода. Ник родился во Флориде. Первые акробатические трюки он выделывал еще в глубоком детстве и выступал вместе с родителями. По проволоке перед публикой он начал ходить уже в 4. Этому Ника научил отец, так что его будущее было практически предопределено. За свою карьеру Николас Валенда успел исполнить практически любой существующий трюк. Причем он ни разу не перенес серьезной травмы, хотя и выступает без страховки и сетки. Возможно, дело в том, что Николас активно тренируется и считает свои выступления не цирковыми номерами, а серьезным спортом. На счету Валенды 6 мировых рекордов Гиннесса за различные акробатические трюки. Но всему миру он стал известен после своего триумфального шествия по канату над Ниагарским водопадом. Немногим позже Николас совершил еще более захватывающий трюк. 24 июня в прямом эфире американского телеканала можно было наблюдать, как 34-летний каскадер проходит по стальному тросу, натянутому над Гранд-Каньоном. Он стал первым человеком в истории, который отважился на такой поступок. На высоте почти полкилометра он проделал путь в 430 метров. Без страховки. Переход дался нелегко из-за порывистого ветра и пыли. Он занял около 23 минут. Даже смотреть с экрана за движениями канатоходца было страшно нервно. Но Ник Валенда справился с сверхзадачей и признался позже, что мечта всей его жизни осуществилась. В тот день он не только побил рекорд, но и преодолел сам себя.
1: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Карелии возле города Сортавала есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый положительный командный марафон на льду. Гонщики участвовали в соревнованиях на «Жигулях» советского производства. В одном из заездов участвовал «Запорожец». Главным было за сутки ни разу не вылететь с трассы. Победителем считается команда, которая по истечении времени накрутила больше оборотов. Обычно удается сделать 200-300 кругов. Помимо марафона, фестиваль включает трюковую программу «Карельская Джимхана». Задача гонщиков – пройти трассу как можно быстрее, обходя всевозможные препятствия. В число упражнений входят езда задом, прохождение парковочных боксов, кручение восьмерок и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках «Хаски» и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона 25 часов на льду уникален тем, что в мире он единственный.

Радиоискатель. Хочу все знать. Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Город Братск административно относится к Иркутской области. Он находится на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилища, образованных на реке Ангаре. С высоты птичьего полета Ангара в этом месте похожа на изогнутую ящерицу с длинным хвостом. Возле правой лапки этой ящерицы и притулился Братск. Берега водоемов в этом месте сильно изрезаны глубокими узкими заливами, напоминающими норвежские фьорды. Город растянулся вдоль водохранилища на 65 километров. Когда переезжаешь из одного городского района в другой, возникает впечатление, что это разные населенные пункты. Причиной тому большие лесные массивы и водные пространства, разделяющие жилые районы. Так сложилось исторически. Хотя первое поселение появилось на этом месте в 1631 году, городом Братск стал только в 1955. Он образовался в результате объединения рабочих поселков на берегу Ангары, которые выросли вокруг фабрик и заводов. Своим рождением город обязан строительству Братской ГЭС. Комсомольская стройка тогда гремела по всей стране. В 60-е годы на берег Ангары неоднократно приезжали композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Результатом их творческих командировок стал цикл песен под общим названием «Таежные звезды». Потом еще многие десятилетия вся страна с упоением пела песни «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500». Все они рождены в Братске. Результатом строительства Братской ГЭС стало появление Братского водохранилища, крупнейшего в стране и второго по величине в мире. В нем содержится 170 кубических километров жидкости. Это огромное хранилище пресной воды. Оборотной стороной медали было затопление больших территорий, когда Ангару перекрыли плотиной. При создании Братского водохранилища пришлось переселить более 67 тысяч жителей из 248 населенных пунктов, которые должны были уйти под воду. Этим событиям посвящен роман Валентина Распутина «Прощание с матерой», который вышел в 1976 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы — раками.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 25-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следуют Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.